0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
6: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Представители медиасферы ответственны за общество и должны информировать не только контентом, но и личными встречами. Звук бомбежки и голос Левитана. На рассвете 22 июня в Барановичах состоится митинг-реквием ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом и другом подробнее. Представители медиасферы ответственны за общество и должны информировать не только посредством своих печатных и сетевых изданий, телевидений и радиостанций, но и непосредственно общением с людьми, в аудиториях, с читателями, подписчиками и слушателями. Должна быть пропаганда наших ценностей. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, представляя коллективу издательского дома «Беларусь сегодня» нового руководителя Ольгу Ануфриеву. По его словам, такой подход показывает достижение страны и преданность государству. Одновременно нужно развенчивать мифы, которые в отношении государства все больше, подбираясь к 2030-му, начинают генерировать оппоненты. Республиканское открытие третьего трудового семестра пройдет 17 июня на мемориальном комплексе «Буническое поле», сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что в мероприятии примут участие около 500 бойцов студенческих отрядов со всех уголков страны. Церемония начнется с вручения путевок областным и городским штабам. Участников ждет серия экскурсий по культурным и промышленным объектам региона, а также возложение цветов у мемориального комплекса. В Беларуси стартовала праздничная неделя для представителей системы здравоохранения. День медицинских работников страна отметит в третье воскресенье июня. Праздник особый, ведь врачам мы доверяем самое ценное, что есть у человека – свою жизнь и здоровье. В каждом профессиональном коллективе в эти дни звучат слова благодарности за труд. К марафону теплых слов присоединилась Барановичская детская больница. Здесь состоялся торжественный концерт. Главный врач учреждения Эльмира Богданович, обращаясь к коллективу, отметила важность труда абсолютно каждого работника. Лучшим вручены почетные грамоты. Масштабная программа соберет всех причастных к сфере медицины региона сегодня в городском доме культуры. Со сцены прозвучат теплые пожелания и благодарность за преданность делу. Продолжаем выпуск. Болью и скорбью отзывается этот день в сердцах миллионов людей. 22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 2026-м – 85-я годовщина начала страшной войны. Традиционно по всей стране наследники Великой Победы соберутся у мемориалов и памятных местах, чтобы отдать дань уважения – павшим от рук карателей, погибшим от голода и лишений, тем, кто, заплатив самую высокую цену, выполнил долг, защитил свою землю. В Барановичах митинг-реквием состоится у Вечного огня. Он стартует на рассвете, ровно в 4 утра, чтобы передать те чувства, которые испытывали наши предки, когда фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вероломно начала самую разрушительную, жесткую и кровавую бойню. Прозвучат звуки бомбежки, наступления и голос Левитана, объявившего о начале войны. Традиционно пройдет возложение цветов и венков к подножию памятника воинам-освободителям. Церемония объединит руководство города, депутатов, представителей предприятий и организаций, общественных объединений и местных жителей. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет, призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор.

0: 8903-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. My love is

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Брестской крепости Герои намечены памятные мероприятия к 22 июня. Возможность получить профессию после 9 классов. В Барановичах колледжи открыли двери для абитуриентов. Об этом и другом подробнее. Процедура согласования открытия генеральных консульств Беларуси в Красноярске и Новосибирске находится на завершающей стадии. Такая информация прозвучала по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. В текущем году аналогичные представительства Минска уже начали функционировать в Казани и Уфе. Есть запрос на такие структуры в Воронеже и Омске. Сейчас в соседнем государстве действует 15 отечественных загранучреждений. Параллельно расширяется российское дипломатическое присутствие в Беларуси. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отметил, что такие места выполняют не только традиционные консульские функции, но и способствуют развитию торгово-экономических связей с регионами. Реализуется принятое решение об открытии 3 отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве, подчеркнул Максим Рыженков. Это дипломатия шаговой доступности, которая нужна и бизнесу, и простым гражданам, заявил руководитель МИД. В Бресте 20-22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Город над Бугом в 1941-м первым принял удар немецко-фашистских захватчиков. Первый регион в эти дни привлекает к себе особое внимание. В областном центре пройдет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Традиционно здесь дадут старт поезду памяти. Это масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Беларуси и Советом Федерации России. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» планируется организовать показ под открытым небом фильма «Семь верст до рассвета». Программа предусматривает в декорациях цитадели спектакль «Брестская крепость». Постановку готовит Брестский академический театр драмы. Начало митинга «Реквиема» намечено на 3 часа 30 минут. Пронзительный аккорд военно-исторической реконструкции обороны состоится на рассвете 22 июня. Эпизоды воссоздадут около 1000 человек. Здесь будет задействована ретро-техника, кавалерия и авиация. В Беларуси началась приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Статистика говорит о том, что почти половина девятиклассников, 48-49%, после базовой школы выбирают колледжи. Соответствующая госпрограмма предусматривает, к 2030 году эта доля должна быть не ниже половины. Поступление проходит по среднему баллу аттестата. Исключение – творческие направления – музыкальное, художественное искусство, физкультура и спорт. Там абитуриентов ждут дополнительные испытания, чтобы подтвердить профессиональную пригодность. Распахнули для будущих учащихся двери учреждения образования Барановичского региона. Масштабно открыли кампанию в колледже технологии и дизайна. Желающим стать частью коллектива показали современные мастерские, лаборатории, ателье, мастер-классы, устроили профессиональные пробы. Юноши и девушки, подавшие документы в первых рядах, получили памятные сувениры. Заявить о желании учиться можно до 23 августа. Продолжаем выпуск. Воля характера и стремление к победе. Республиканский турнир по силовому экстриму «Сильнейший человек 2026» соберет в Барановичском районе богатырей со всей Беларуси. Площадка парк-отеля в Колбовичах 3 июля объединит желающих показать настоящую силу в действии. Зрители увидят зрелищное состязание с элементами шоу. Силачи продемонстрируют, как руками тянуть автомобиль, поднимать ось Аполлона, переворачивать огромную покрышку весом в 300 килограммов и многое другое. Событие развернется при поддержке организаторов, сектора спорта Барановичского райисполкома, районной организации «Патриоты Беларуси», Всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира». Вход свободный, начало в 12 часов. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
8: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента. Основные изменения касаются конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Правительство установит единый порядок. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет в отношении субъектов, являющихся лидерами 2 года подряд. Расширен отраслевой охват за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Определен новый формат чествования с вручением почетного знака. Премьер-министр направился с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Александр Турчин выступит на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций, новые горизонты, новое партнерство». Программой также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. И о спорте. Хоккейный клуб «Текстильщик» стартовал с поражения в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. В этом сезоне наши спортсменки борются за бронзу. Подопечная Юлия Михейчик оспаривает 3-е место в дивизионе с гродненским «Ритмом». Накануне состоялся первый матч. Его принял стадион «Дубово Спорт» в Барановичах. Сильнее оказались соперницы 4-1. Ворота противника нашим землячкам покорились единожды. Голом отличилась Полина Щерба. Вторая встреча в нашем городе намечена на сегодня, 16 июня, начало 18 часов. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Барановичи FM.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Баранович ФМ.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о философии и приоритетах в сотрудничестве с Африкой и странами дальней дуги, сообщает Белта. Один из вопросов президенту был про глобальные изменения в мире и возрастающую роль Китая и глобального юга. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь давно и планомерно выстраивает взаимоотношения со странами дальней дуги. Сейчас нет необходимости менять свою внешнеполитическую линию в связи с происходящими изменениями. Выбранный ранее курс на сближение оказался верным и уже дает позитивные результаты. Сегодня состоится внеочередная сессия Брестского областного совета депутатов. Ключевой вопрос в повестке – избрание нового руководителя депутатского корпуса региона. Напомним, ранее Игорь Брилевич был избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания. Должность главы депутатского корпуса остается вакантной. И о спорте. Определены победители в личнокомандном турнире городской организационной структуры «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. Соревнования проводились в программе круглогодичной спартакиады. На дистанции 3000 метров первым пересек финишную черту спасатель Барановичского ГРЧС Роман Дюфур. На двухкилометровой быстрее всех финишировала сотрудница Барановичского отдела департамента охраны Екатерина Вербицкая. В забеге на 1000 метров убедительную победу одержал представитель этого же ведомства Сергей Кублюк. В итоге правоохранители завоевали золото в командном первенстве. Второе место у легкоатлетов Барановичского ГРЧС. На третьей ступень пьедестала поднялись военнослужащие войсковой части 7404 внутренних войск. Новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулирует.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Баранович FM.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Баранович ФМ.
3: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Баранович ФМ.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с лидером США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что был приглашен на следующий саммит мира. Очередная встреча пройдет осенью. Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на важность обоюдной подготовки возможных переговоров с тем, чтобы по их итогам выйти на конкретные решения. «Очевидно, что договоренности не будут иметь глобального характера», – сказал президент. Он подчеркнул, что переговорная повестка должна быть всесторонней и включать разноплановые направления. Есть вопросы посольств экономического характера и финансового. Они должны быть в одном пакете. В Бресте избрали председателя областного совета депутатов. Его возглавила Марина Ковалевская. Решение принято в ходе тайного голосования в рамках заседания внеочередной сессии при участии главы первого региона Петра Пархомчика и помощника президента инспектора по Брестской области Александра Ломского. Марина Ковалевская – депутат областного и Пинского городского совета депутатов. После Пинского медколледжа с отличием окончила Пинский государственный медицинский университет и по распределению пришла на работу в Пинский родильный дом, где и трудилась более 20 лет, в том числе заведующей отделением. Опытному специалисту предложили административную должность заместителя главврача здравоохранения города. Решение профессиональных вопросов Марина Ковалевская продвигала, будучи народным избранником. Экономические знания получила в Полесском государственном университете, управленческие в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Занимала должность заместителя председателя Пинского горосполкома. До настоящего времени являлась директором Пинского медицинского колледжа. Обладатель почетного звания «Человек года Брещины». Здоровье белорусов – приоритет в политике страны. Забота лежит не только на плечах медиков, но и на каждом из граждан в отдельности. Подход комплексный. В том числе он направлен на профессиональную гигиену полости рта. Ее стоматологи рекомендуют проводить не реже 2 раз в год. Ежедневный и правильный уход поможет избежать проблем в будущем. Врач осмотрит вас, определит статус, в зависимости от которого даст рекомендации. Важно посещать специалиста в профилактических целях, а не в случае болезненных ощущений, которые нередко приводят к удалению зубов, рассказал врач-интерн Барановичской стоматологической поликлиники Денис Артемьев.
2: В первую очередь нам стоит понимать первопричины потери зубов. 3 наиболее распространенные причины – это, во-первых, кариес и его осложнение, медленно текущий процесс, который постепенно разрушает ваши зубы. Вторая причина – это пародонтит, который вызывает болезни десен. Ну и третья – это не настолько частая, но не менее важная причина – это травмы, сколы, либо перегрузки зубов. Исходя из этих причин, вот вам несколько советов. Чистка зубов рекомендовано 2 раза в день, утром и вечером. Не выбирайте зубную щетку с жесткой щетиной без показания врача. Выбирайте щетки мягкой или средней жесткости. Освойте зубную нить и ирригатор. Промежутки между зубами – это главный очаг начала скрытого кариеса. Помните, что кровоточивость десен – это не норма, а первый сигнал опасности. Помните, зубная боль не проходит бесследно, со временем может стать только хуже. Не откладывайте визит из-за страха. Современная анестезия полностью блокирует практически любую боль.
1: К новостям компаний. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам 10-го совещания министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Белта. Республика Беларусь разделяет и поддерживает инициативу ШОС, готова к конструктивному диалогу и реализации совместных проектов, говорится в приветствии. Президент обратил внимание, что в условиях стремительной цифровой трансформации образование и наука выступают основой развития любого государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что сообща можно добиться больших результатов в укреплении партнерства в гуманитарной сфере, создавая условия для обмена опытом и расширения взаимодействия. На портале службы занятости населения первого региона заявлено более 1600 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. С нанимателями по организации временной занятости молодежи уже заключено около 500 договоров, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Ирина Федчик. Юноши и девушки трудятся на базе учреждений образования, социальных служб, предприятий ЖКХ, парков и мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Второй год реализуется республиканский проект «Время добрых дел», в рамках которого молодежь помогает пожилым и людям с инвалидностью. Особое внимание трудоустройству подростков, находящихся в социально опасном положении и состоящих на индивидуальной профилактике. В этом году трудоустроено более 400 таких детей. Продолжаем выпуск. В милицию обратилась 27-летняя жительница Барановичей с заявлением о вымогательстве. Как было установлено, в мессенджере женщине поступило сообщение о распространении неизвестным ее интимных фотографий среди знакомых. За прекращение рассылки снимков у потерпевшей потребовали денежную компенсацию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей городского отдела внутренних дел Ольга Давидович.
3: Правоохранителями устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Чтобы не стать жертвой шантажа на почве интимных материалов, запомните несколько правил. Никогда не переводите деньги вымогателям. Это не остановит рассылку. Наоборот, вас начнут шантажировать снова и требовать еще. Не верьте сообщениям от друзей и родственников, если они пишут о компрометирующих вас фото или видео. Сначала перезвоните этим людям лично, по телефону, а не в мессенджере, и убедитесь, что это не мошенники взломали их аккаунты. Не отправляйте интимные фото и видео никому, даже проверенным людям. Любое изображение может оказаться в руках злоумышленников после взлома аккаунта или потери телефона. Сохраняйте всю переписку и скриншоты. Если вы стали жертвой шантажа, немедленно обращайтесь в милицию по телефону 102. Не пытайтесь договориться с преступником самостоятельно.
2: К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033 660 28.

0: 28.
1: Барановичи ФМ.
2: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея, передает Белта. Народная команда, как ее определили, необходимо развивать, тем более, что есть прогресс. Никто не оспаривает, что команда не достигла того, что должна была и что обещала. Нацеленность одна – в четвертьфинал континентальной хоккейной лиги попали. В следующем сезоне необходимо кубок брать, отметил белорусский лидер. Премьер-министр Беларуси с рабочим визитом в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Александр Турчин выступит на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций, новые горизонты, новое партнерство». Программой также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В Беларуси стартовала праздничная неделя для представителей системы здравоохранения. День медицинских работников страна отметит в третье воскресенье июня. Праздник особый, ведь врачам мы доверяем самое ценное, что есть у человека – свою жизнь и здоровье. В каждом профессиональном коллективе в эти дни звучат слова благодарности за труд. К марафону теплых слов присоединилась Барановичская детская больница. Здесь состоялся торжественный концерт. Главврач учреждения Эльмира Богданович, обращаясь к коллективу, отметила важность труда абсолютно каждого сотрудника. Лучшим вручены почетные грамоты. Масштабная программа соберет всех причастных в сфере медицины региона сегодня в городском доме культуры. Со сцены прозвучат теплые пожелания и благодарности за преданность делу. Продолжаем выпуск. Болью и скорбью отзывается этот день в сердцах миллионов людей. 22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. В 2026-м – 85-я годовщина начала страшной войны. Традиционно по всей стране наследники Великой Победы соберутся у мемориалов и в памятных местах, чтобы отдать дань уважения павшим от рук карателей, погибшим от голода и лишений, тем, кто, заплатив самую высокую цену, выполнил долг, защищал свою землю. В Барановичах митинг-реквием состоится у Вечного огня. Он стартует на рассвете, ровно в 4 утра, чтобы передать те чувства, которые испытывали наши предки, когда фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вероломно начала самую разрушительную, жесткую и кровавую бойню. Прозвучат звуки бомбежки, наступления и голос Левитана, объявившего о начале войны. Традиционно пройдет возложение цветов и венков к подножию памятника воинам-освободителям. Церемония объединит руководство города, депутатов, представителей предприятий и организаций, общественных объединений и местных жителей. И о спорте. Хоккейный клуб «Текстильщик» стартовал с поражения в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. В этом сезоне наши спортсменки борются за бронзу. Подопечная Юлия Михейчик оспаривает третье место в дивизионе с гродненским «Ритмом». Накануне состоялся первый матч, его принял стадион «Дубово Спорт» в Барановичах. Сильнее оказались соперницы 4-1. Ворота противника нашим землячкам покорились единожды. Голом отличилась Полина Щерба. Вторая встреча в нашем городе намечена на сегодня, 16 июня, начало 18 часов. К новостям компаний. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Атмосферные вихри продолжат подгонять дождевые облака и прохладный воздух. А значит, каждый день с дождями и без зонта никак не обойтись. Среднесуточное значение температуры окажется ниже климатической нормы, на градус другой. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16. Вечером 12-14 градусов, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером плюс 12-14, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять...

0: Напрокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает: ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Президент Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. «Наличие опасного арсенала – путь в никуда. Это путь на уничтожение», – заявил белорусский лидер в интервью телеканалу «Аль-Арабия», – сообщает Белта. Демилитаризация должна касаться всех – России, США, Китая, Израиля, Индии, Пакистана и других стран, – подчеркнул Александр Лукашенко. Минимальная сумма налога на профессиональный доход в Беларуси с 1 июля составит 45 рублей в месяц. Для получателей пенсии минимальный размер 18 рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Необходимость уплаты возникает в том числе в случае, если деятельность не осуществляется. Если работы нет, стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации не позднее 30 июня 2026 года через соответствующее приложение. Как пояснили в ведомстве, мера направлена на физлиц, псевдозанятых в экономике, а также на обеспечение постепенного справедливого участия самозанятых в финансировании госрасходов. Применение налога на профдоход прекращается в случае неуплаты 3 раза подряд в установленные сроки. Продолжаем выпуск. В 2026 году ЖЭО города Барановичи продолжает внедрение энергоэффективных светильников во внутренних помещениях общего пользования. Замена ламп позволяет значительно снизить расход электроэнергии на освещение в многоквартирных жилых домах. Работники ЖЭСов уже заменили более 400 осветительных приборов. Всего планируется использовать порядка 1000. К новостям компании. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 14, плюс 16. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами, акция! Лови волну скидок только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В спорте прежде всего необходим результат. И на это должны быть все ориентированы. Об этом президент заявил на совещании в Минске. Встреча у главы государства была посвящена развитию хоккея, но в итоге вышла за рамки обозначенной тематики. Это разговор о ситуации в сфере в целом, отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что было бы хорошо, если в республике был спорт по всем направлениям, хотя бы его развивали как в советские времена. Гандбол, футбол, хоккей, легкая атлетика. Есть над чем работать в зимних видах. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования организована в Республиканском институте контроля знаний. Работа горячей линии предусмотрена с 16 по 20 июня и 22 июня. Позвонив по номеру телефона 8-017-311-00-79 ежедневно с 9 до 18 часов можно задать все волнующие вопросы о проведении централизованного тестирования. В РИКС обратили внимание на то, что согласно пункту 7 главы 1 положения о порядке организации проведения ЦТ, претензий к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. СМС с результатами ЦТ по профильным учебным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня с 15 до 20 часов, напомнили в Республиканском институте контроля знаний. Милиция проведет в Барановичах специальное комплексное мероприятие «Правопорядок». Меры, реализуемые на территории нашего города с 18 по 21 июня, будут направлены на профилактику преступлений в общественных местах. Повышенное внимание в этот период сотрудники отдела внутренних дел уделят предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Контроль будет усилен и в микрорайонах. По месту жительства проверят тех, кто состоит на учете, рассказала старший инспектор группы информации общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: С 18 по 21 июня на территории города Барановичи в целях профилактики преступлений в общественных местах, а также предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, будет проходить специальный комплекс мероприятий «Правопорядок». В рамках мероприятия на территории города будет организована профилактическая отработка районов. Сотрудниками милиции будет осуществляться проверка по месту жительства и проведение индивидуальной профилактики с лицами, состоящими на профилактическом учетах. Проверка соблюдения паспортного режима в гостиницах, общежитиях. Усиленная работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Отработка увеселительных заведений, посещение квартир, пользующихся репутацией притон. А также отработка общественных мест города в целях профилактики преступлений и правонарушений.
1: К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко на совещании о развитии хоккея поручил Комитету госконтроля и МВД проверить спортивные клубы. Об этом по итогам встречи заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В числе докладчиков был председатель КГК Василий Герасимов, который проинформировал о результатах мониторинга ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо Минск». В частности, была озвучена информация о ряде серьезных недостатков. Эти вопросы не остаются без внимания главы государства, отметила Наталья Петкевич. Она добавила, что ведомствам предстоит детально изучить ситуацию, чтобы предоставляемое финансирование шло на спорт, а не на какие-то иные нужды, в том числе для удовлетворения хозяйственных потребностей. Аграрии Брестской области успешно завершили первый укос трав. Сельхозпредприятия региона заготовили 1 200 000 тонн сенажа. Средняя урожайность зеленой массы выросла по сравнению с прошлым годом и составила 95 центнеров с гектара, а в отдельных районах с одного круга получили более 100 центнеров. Темпы кормозаготовки на юго-западе страны в полтора раза опережают прошлогодние. Не сбавляя оборотов, хозяйства 9 районов Брещины уже приступили ко второму укосу. Сейчас все усилия сельчан сосредоточены на создании надежной кормовой базы для животноводства. Параллельно идет подготовка техники и зерносушильных комплексов к предстоящей жатве. В Беларуси активно развивается железнодорожный внутренний и въездной туризм. Начало лета насыщено разнообразными проектами, в их числе «Жемчужины Беларуси» и «Белорусский вояж». Туры предусматривают посещение Мирского и Несвежского замков, мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и «Беловежской пущи». Среди новинок – прогулки на теплоходе по Августовскому каналу, производственные экскурсии на БелАЗ, Минский тракторный завод, фабрику «Коммунарка». В маршруте Витебск-Барановичи-Витебск – знакомство с музеем железной дороги в Барановичах, где собраны уникальные экспонаты, представляющие разные периоды истории стальной магистрали. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В городе лишь пахнет топором.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 16 июня на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения, делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе и готовимся переключиться на рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 16 июня в 1816 году, после вечера с рассказами о призраках, 18-летней Мэри Шелли приснился сон, который лег в основу одного из самых известных готических романов мира. Как вы думаете, о какой книге идет речь? Вариант первый – «Дракула», вариант второй – «Франкенштейн» и вариант третий – «Нортенгерское аббатство». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 16 июня в 1816 году, после вечера с рассказами о призраках, 18-летней Мэри Шелли приснился сон, который лег в основу одного из самых известных готических романов мира. Как вы думаете, о какой книге идет речь? Вариант первый – «Дракула», вариант второй – «Франкенштейн» и вариант третий – «Нортенгерское аббатство». Если перечисленные книжки вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946. Ну и пара песен, чтобы скрасить ожидания. После вернемся с итогами.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется самое известное произведение английской писательницы Мэри Шелли, идея которого родилась спонтанно после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли. 18-летней Шелли приснился роман, приснился сон, который лег в основу ее романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей», как многие из вас правильно вспомнили. Книга была опубликована анонимно в 1818 году. Название «Франкенштейн» Шелли заимствовала у немецкого замка, где в 17 веке работал алхимик Йоганн Конрад Диппель, ставший одним из прообразов главного героя. Начиная с 1910 года, по мотивам произведения было снято множество фантастических фильмов. Наиболее известная экранизация 1931 года с Борисом Карлофом в роли чудовища. В 1831 году Мэри Шелли опубликовала под своим именем значительно переработанное издание романа с развернутым предисловием, в котором поведала об обстоятельствах создания книги. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6474. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Министр промышленности посетил с рабочим визитом Брестскую область. В городском доме культуры чествовали представителей здравоохранения Барановичского региона. Об этом и другом подробнее. О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» говорили на совещании у президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо». В минувшем сезоне хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых брендов страны. Именно поэтому обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. Министр промышленности Андрей Кузнецов посетил с рабочим визитом Брестскую область. В центре внимания производственный потенциал региона. В частности, в Барановичах глава ведомства ознакомился с работой завода автоматических линий, а также филиала ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод. Министр изучил производственные линии и пообщался с коллективами. Отдельно остановились на планах по развитию предприятий, укреплении кадрового и технологического потенциала. Затем глава Минпрома побывал в городе над Бугом. Совместно с помощником президента, инспектором по Брестской области Александром Ломским и руководством первого региона Андрей Кузнецов проинспектировал цеха и заслушал доклады об итогах работы. Продолжаем выпуск. В Беларуси ежегодно 3 воскресенье июня отмечено в календаре профессиональной датой. Добрые пожелания 21 июня будут принимать работники здравоохранения. В Барановичах марафон теплых слов и признательности за преданность делу стартовал в трудовых коллективах. Масштабный праздник собрал всех причастных в городском доме культуры. Со сцены многочисленные поздравления медикам, которые самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку. А для тех, кто ежедневно на посту, грамоты и цветы как подтверждение правильно выбранного профессионального пути и возможность по-особому ощутить свою важность и значимость, гордиться успехами и достижениями. В стенах ГДК, учреждения культуры, для людей в белых халатах действительно россыпь наград. Отмечены порядка 80 представителей сферы здравоохранения Барановичского региона. Им адресовали слова благодарности почетные гости, руководство города и района, городской и районный советы депутатов, парламентарии, духовенство, союз женщин, БРСМ, профсоюз. Гранты в торжественной обстановке вручил председатель горосполкома Максим Антонюк 11 первоклассным специалистам. В их числе лучший руководитель, врачи терапевтического, хирургического, медико-диагностического профилей, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог, фельдшер, акушерка, медицинская сестра, работник, оказывающий медпомощь сельскому населению. Наполнили талантом атмосферу дня творческие коллективы и сольные исполнители Дома культуры. Традиционно юные интеллектуалы. 11-классники барановичских школ показывают блестящие результаты во время проверки знаний. Стало известно имя первого триумфатора. Обладателем 400 баллов в городе стал выпускник лицея номер 1 Роман Яцук. Максимальные результаты молодой человек продемонстрировал на централизованных экзаменах по русскому языку. Подготовила к абсолютным знаниям учитель Людмила Вилента и по физике педагог Андрей Хвалинский. Высший итог у юношей на ЦТ по математике – учитель Елена Русак. Еще 100 добавил аттестат. В копилке – золотая медаль. Роман Яцук – победитель второго этапа Республиканской олимпиады по математике и информатике в 2025 и в 2026. Особый интерес проявляет к программированию. Для него это не просто хобби, а серьезный шаг в будущую профессию. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшие дни в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронты то и дело будут поставлять в республику новые порции дождей, местами сопровождающиеся грозами и порывистым ветром. Не исключен и град. Лишь с четверга область повышенного атмосферного давления станет преградой для фронтальных разделов, а значит осадков станет меньше. Температурный фон будет постепенно повышаться, преодолев порог 30-градусных отметок уже в выходные дни. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами» – акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Во-во-во, Иголенька, полегче.
6: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
5: От цены в шоке даже продавцы.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
5: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура группы G чемпионата мира между сборными Бельгии и Египта. Игра прошла на стадионе Lumen Field в Сиэтле. После финального свистка зафиксирована ничья со счетом 1-1. На 20-й минуте Эмам Ашур открыл счет в этой игре и вывел египтян вперед. На 66-й минуте Мухаммед Хани забил свои ворота и вернул равенство на табло. Во втором туре бельгийская национальная команда встретится с Ираном 21 июня. Египет сыграет с Новой Зеландией 22 числа. Уже сегодня состоялся матч первого тура группы H чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Игра проходила на стадионе Hard Rock в Майами. Матч закончился в ничью со счетом 1-1. На 41-й минуте счет открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулила Аль-Амри. На 80-й минуте защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес сравнял счет. Во втором туре саудовская национальная команда встретится с Испанией 21 числа. Уругвай сыграет с Кабо-Верде 22 июня. Также сегодня состоялся матч первого тура группы G чемпионата мира между сборными Ирана и Новой Зеландии. Игру принимал стадион SoFi в городе Инглвуд. Матч завершился в ничью со счетом 2-2. Уже на 7-й минуте игры счет открыл нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. На 33-й минуте защитник иранской национальной команды Рамин Ризаян восстановил равновесие на табло. Во втором тайме Джаст оформил дубль и вывел новозеландца вперед, однако вскоре полузащитник Мухаммед Махиби сравнял счет. Больше зрители голов в этой встрече не увидели. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это центральный матч игрового дня чемпионата мира в группе под литерой «Ай». Сборная Франции сыграет с национальной командой Сенегала. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС. Код 029. 791 77 23.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним трек «Anytime You Need a Friend», «Когда тебе нужен друг». Это песня американской певицы Марайи Кэрри, выпущенная в мае 1994 года лейблом Columbia Records в качестве пятого сингла с ее третьего студийного альбома Music Box 1993 года. Авторами песни являются, собственно, сама Марайя Кэрри и Уолтер Афанасьев. Певица выступала с этой композицией на таких телевизионных программах, как «Позднее шоу» с Дэвидом Леттерманом, «Top of the Pops» и «Wet and Dust». Песня же была включена в сборнике лучших хитов 2001 года и баллады 2008. Итак, Марайя Кэрри, сингл 1994 года «Anytime You Need a Friend». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко на совещании о развитии хоккея поручил Комитету госконтроля и МВД проверить спортивные клубы. Об этом по итогам встречи заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В числе докладчиков был председатель КГК Василий Герасимов, который проинформировал о результатах мониторинга ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо Минск». В частности, была озвучена информация о ряде серьезных недостатков. Эти вопросы не остаются без внимания главы государства, отметила Наталья Петкевич. Она добавила, что ведомствам предстоит детально изучить ситуацию, чтобы предоставляемое финансирование шло на спорт, а не на какие-то иные нужды, в том числе для удовлетворения хозяйственных потребностей. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования организована в Республиканском институте контроля знаний. Работа горячей линии предусмотрена с 16 по 20 июня и 22 июня. Позвонив по номеру телефона 8 017 311 2079 ежедневно с 9 до 18 часов можно задать все волнующие вопросы о проведении централизованного тестирования. В РИКС обратили внимание на то, что согласно пункту 7 главы 1 положения о порядке организации проведения ЦТ, претензий к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентом порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. СМС с результатами ЦТ по профильным учебным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня с 15 до 20 часов, напомнили в Республиканском институте контроля знаний. В 2026 году ЖРЭО города Барановичи продолжает внедрение энергоэффективных светильников во внутренних помещениях общего пользования. Замена ламп позволяет значительно снизить расход электроэнергии на освещение в многоквартирных жилых домах. Работники ЖЭСов уже заменили более 400 осветительных приборов. Всего планируется использовать порядка 1000. Продолжаем выпуск. Милиция проведет в Барановичах специальное комплексное мероприятие «Правопорядок». Меры, реализуемые на территории нашего города с 18 по 21 июня, будут направлены на профилактику преступлений в общественных местах. Повышенное внимание в этот период сотрудники отдела внутренних дел уделят предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Мониторинг усилят и в микрорайонах по месту жительства, проверят тех, кто состоит на учете, проконтролируют соблюдение паспортного режима в гостиницах и общежитиях. Отработке подвергнутся увеселительные заведения. В ходе акции акцент сделают и на обеспечении безопасности дорожного движения. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: чарт.
1: Давайте на этом прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыши, пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости с чемпионатом мира, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из самых успешных синглов дискографии знаменитой американской певицы Марайи Кэрри. Продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых треков. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас также ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламы.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

ваше высочество. И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтобы все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: наше радио. Баранович ФМ. Двадцать два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Барановичи ФМ на 100.0.
1: И опять бессонница, спутница до утра. Его фото, ее лица. Одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что без него не

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».